малявальных твоих кораблёв фарбы зникнуть червоным с рабинами. А ты ведаешь, родный, напереди шлях на пошук богатый и роздумы. И что твой некранутый, покуле белый стяг,

0: Тут жыве беларусы. Знатнемна і баразына.
1: Польскі програм на фалях беларускага радіо «Рація».
2: Вітам панства в програмі «Знаднемна і баразыны». В зв'язку з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о 6 латах па сфаўшаваных выборах прэзідэнцкіх на Беларусі і брутальне стлумёных протэстах. А о чым яшчэ услышымы в програмі? Польское министерство справ заграничных одрадза вшельке подруже до Беларуси.
3: Лукашенко любит торговать не только своими обывателями, но и иными.
2: Граница польско-белоруска – найлепей счежоную границу в Европе.
4: Дзięki нашей миссии та пресия спада.
2: 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
5: Było z jednej strony erupcją wielkiego heroizmu i wielkiego tragizmu.

0: Я считаю то, что у нас наше развитие чуть по-другому началось. Да, мы сначала были вдвоем, как-то записывались, демки играли на этих маленьких концертах, и при этом это вообще, смотря сейчас на то, что мы тогда делали, это просто, знаешь, какой-нибудь выступление в садике, на такой себе уровень, детский утренник. Тем более нам тогда было по 12-13 лет.
1: Але тебе не падаецца, што ўсе артысты пачынаюць з-за таго, што ў іх няма спачатку досведу, гэта абсалютна нармальна, калі ты не выходзіш і не выконваеш ролю Шапена на сцэне.
0: Да, но если бы ты услышал, что мы тогда играли, как мы тогда звучали.
2: Первый концерт у нас отбылся в листопаде 24-го, а позднее еще концерт отбылся у лютым 25-го и у красавіку 25-го. И это были одиные три концерта, которые мы заграли у двоих, а далее мы уже знайшли решту нашего складу.
0: Мне так сложно называть все эти концерты концертами, да? Потому что это все выглядит...
3: Ой, детишки собрались с гитарами, а их родители смотрят. Ой, рок-н-ролл, ой, прикольно, молодежь что-то делает.
0: У меня такие ассоциации с тем временем, с такими концертами. По сути, это правда.
2: Карацей, Марк хотел сказать, что мы вельми серьезно изменили свой погляд на то, как мы повинны выглядать и гучать на сцене.
0: Мы просто физически выросли.
1: Одно іншому не перешкоджає. І, до речі, я додам, що я пам'ятаю, гэта концерт ваш на дні роднай мови, і мені ён запомнився ще й тим, що ви привели вельми шмат. Мені здається, що там були як дівчата, так і хлопці, хоча з усього це були школьники, я так розумію. Тому за гэта вам з боку організаторського і з боку ведучої, мерсі боку, гэта було добре.

0: Распавядзіце, калі ласка, з чаго цяпер наогул складаецца ваше жыццё? Не толькі хачу мроіць, але ж яшчэ і ногу.
1: Так как мне 15 лет, у меня есть обязанность учиться, поэтому я в основном вкладываюсь в учебу, потому что мне важно иметь, кроме музыки, еще какую-нибудь базу, чтобы, когда я уже вырасту, чтобы смог выжить в этом жестоком мире.
0: У тебя некое профильное навычание, альбо агульное?
1: Я сейчас учусь на гуманитарном профиле, но я собираюсь писать матуру, ну это как ЕГЭ. Я собираюсь сдавать математики и физики, потому что в дальнейшем хочу поступать на звукорежиссера. Да, и впрочем, мне очень нравятся всякие более такие инженерские профессии. Профессии там, где технические навыки совмещаются с творческими навыками. Поэтому я собираюсь физику и математику. Больше в физическо-математическое направление идти.
2: Так, до речи, мы довольно молодый гурт. Окремя гурту я вучуся у средней школе. Так само вельми великую частку моего життя складала музычная школа. Я с 3 годов аж до сегодняшнего дня у ёй вучился, у разных школах. Я вучился и у приватных, и у агульных музычных школах, але ни одной из них я не скончил, и у гэтым гады я вырашил покинуть музычную школу, потому что у меня вельми моцно накладались справы одно на одно, и вельми тяжко было сполучить у себе одразу усе мои заинтересования. Але я меркую, что после средней школы я пойду в университет, и я довучуся в музычной школе, потому что, ну, все ж таки, можно сказать, 70 або 80% своего жизни я посвятил музыце, тому чому б не мать выкшталцэння. Акрамя гэтага яшчэ тэатральная асоба, граў у тэатры, і калісьці я мяркую туды вернуцца.
0: А што ты граў?
2: Я граў розныя спектаклі, якія дакладна не ведаю, хто напісаў, каб не схлусціць, але, напрыклад, такія дзіцячыя спектаклі, бо гэта было даволі даўно, я граў і анёлаў, і гномаў граў, і мядзведзяў, вельмі многа каго.
0: Чаму сышоў?
2: На жаль, так сталося, што студыя, якая утрымлівала ўсе гэтыя тэатральныя рэчы, яна скончыла сваё існаванне, бо трэба было з'ехаць у Польшчу. І гэта студыя цяпер толькі вакальная. Вось, але калі б яна засталася, я б там застаўся.
0: Зараз жа будзе яшчэ і ёсць працуе тэатральная студыя «Купалінка», ці не думаў туды накіравацца?
2: О, я не ведал, что она існуе. Я почитаю.
1: Помимо учебы, помимо этого, мы подростки, мы в свободное время живем. Мы живем

0: Dziękuję. To jeszcze nie wszystko. Was czeka.
1: Мы сегодня так само подчас программы говорили про то, что у вас час подлетку, что у вас есть возможность отримать задовольнение от гэтага перыяду и так далее. А что для вас на самом деле есть самым великим релаксом, что дае вам наибольш силы, запаливая ваши сердца и души?
2: Во-первых, мне очень нравится то, что мы чем-то занимаемся, будучи подростками. Я немножечко сравниваю нас с другими нашими сверстниками и понимаю то, что ничего себе, мы прикольные, мы крутые. Во-первых, потому что мы чем-то занимаемся. Во-вторых, то, что у нас реально что-то получается. И все время у меня в голове мысль, а что? Что мы будем делать через 5 лет? Может, у нас какой-то успех реальный будет? И эта мысль мне очень много сил дает.
3: Я згаджуся со словами Марка. Мне так само вельми гэта мотивує, что я гляджу на тое, як выглядае жыццё моих сяброў, и бачу, что моё жыццё значно более насычане.
0: Окей. Нож пройдзе, день настане, и рухне мур, что помеж нами.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Юту и Мартин Гаррикс с совместным синглом Fire Files. Сегодня пераможцы голосованки у сусветным хите на хвалях Радио Рация. Гэтую композицию мы уже послухали. На другом месте Кайли Минух и Snow Patrol с композицией These Alarms. Гэтая песня прогучить не у забаве, а так само нас чекают 5 свежих синглов, альбом тыдня, музычные новины, цікавостки, декаляндар. Будьте с нами.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Рэйчел Чинурири представила «One Song Away From Crying». Яркий синт-поповый трек, у яким танцевальный гру и легкие электронные аранжировки контрастуете с эмоциональным текстом. Песня передает стан, коли человек внешне протягивая веселиться, але внутри находится литерально за крок от слез и разумение, что у жизни необходимо нечто изменить. Сингл примеркованы до анонсу другого альбома спевачки «I Think I Spoke Too Soon», який выйдет 16 кастрычника. Менавіта гэтая песня открывая концепцию пластинки, просвеченной пероломным моментом самооценцы, сталенню и принятью себе. Рэйчел Чинурири «One Song Away From Crying».
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба,

0: Władimir Niaklajew, это один из апошних, коли не апошний автор, який так займально умеет читать публично свои верши. И тому не отпущу нагоду, каб гэта еш читанне вам запрезентовать. А нават и не только читанне, але и шпяванне. Послухайте верша «У наших снах» и «Василькове поле» у авторским выкананні.
1: У наших снах было кому присниться. Перед твоим портретом на столе дымится цигарета у попельницы, и кава у филижанцы остыя. Сто снов еще до несосненной страты, а уже в отхист, як травы от косы, зломаны жест, яким бокал поднятый и рух, что поправляя волосы. Нібы на ветры мроева сняжинок, усё в отхист, нічога не утрымаць, застаться жить, глядеть на фотоздымок, палить цигарку, каву допивать.
2: Композитор Владимир Никляев, поэт в одной особе.

Евангельское читание. Евангелие поводле Матфея, 21 раздел с 12 по 14 верш, 21 раздел с 17 по 20 верш. «И увойшов Иисус у святыню Божию, и выгнал усих, что продавали и купляли у святыни, и столы меняльников, и лавки продавцов голубов перакулил, и каже им, написано, дом мой, домом молитвы будет названы, а вы зрабили его пячорой разбойников. И подошли до его у святыни сляпые кульгавые, и он оздоровил их. И покинувши их, вышел с города у Вифанию и провел там ночь. А раницою, вертаючися у город, отчув голод. И убачивши при дорозе одно древо фиговое, подошел до его и ничего не знайшов на им, окромя одной листоты, и каже до его, «Нехай больше не будет с тебе плоду до веку». И одразу засохло древо фиговое. И убачивши это, в учни здивилися, кажучи, «Як это? Одразу ж засохло древо фиговое». Милости хочу, а не ахвяры. Гэтые словы Бог не аднойчы промаўляе на старонках Святого Писання. Яны гучаць, як запрашэнне пакінуць усё, што мы спрабуем паставіць паміж сабой і яго любоўю. Калі Иисус выганяе гандляроў з храмавай тэрыторыі,

0: Самое смешное в этой истории нават не то, что сайт Euronews обвестили экстремистским, а то, что, сдается, сам Euronews про это покуль нават не сдогадывается. Неде у Европе журналисты рыхтуют сюжеты про посяджение Еврокомиссии, пожары у Греции и выборы у какой-нибудь шарговой европейской краине. И никто не подозревает, что в этот самый момент у городским районным суде их обвестили экстремистами. На сайте Euronews про это ни радка, ни сюжета, ни терминового выпуску.
1: Огляд громадско-политичных новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
0: Чаму улады Беларуси раптом вырашили, что Гомель, Лунінец, Іўя и еще десятки інших населенных пунктов больше не потерпели от Чорнобыля? И чаму нават у сегодняшней Беларуси люди не побоялись открыто выказать свое обурение? Про это и не только политик и громадский активист Юрий Миляшкевич у размове с Миколом Бенько.
2: Привитание, Юрась, так.
3: День добрый.
2: В ближайшие хвилины будем обмерковать важное, на мой погляд, я думаю, на ваш так само погодитесь, темы, это выведение Гомеля, не только Гомеля, а шерагу інших населенных пунктов со спису потерпелых, забрудженных от радиации городов. Я думаю, что долго еще аналитики будут разбирать, эксперты, тех, кто десятилетиями занимался, пытание наступства этого решения. А с вами хотел бы поговорить про иншее, про то, что в умовах без пяти хвилин тоталитарной державы люди все равно обураются. Так, я в трец зашел, ну и, скажем так, прорвало. То есть, как вы думаете, чему люди не боятся выказываться?
3: Ну, я могу только гонориться смелостью этих людей и с легкой турботой кажу про то, что они находят в себе эту смелость выказываться на такие темы. Ну, я так само обурены, и для меня это особистое питание ставления до людей, до здоровья людей с боку державы. И, ну, я хотел бы тогда их просто выказать слово подтримки, что, сапраўды, я разумею эту проблему и боль их.
2: Ну, вот один из комментаров, який, по сутности, первотворил у флешмоб, я по памяти зараз его узгадываю, это пропанова забрать сродки для человека, який отменил указ, подле якого Гомель входил в зону забруженных городов, собрать гроши, каб его отправить в санаторий, так, каб он подлечился трошки, так, и поглядел, что такое белорусский санаторий в Гомельской области.
3: Ну, я думаю, так, там социальные эти путевки, они хоче за все по остатковому принципу размерковывались, и хоче за все чергаясь, коли хтось на их потраплял, она была вельми долгая. Ну, я не крестався этими можливостями, но колись-то давным-давно, еще в советские часы, ранние незалежницкие часы имел можливость отпочивать у одним из санаторий в нашей области. Ну, так, сапраўды, это было в те часы такие цікавый квест. Я думаю, что зараз это, может быть, не сильно изменилось.
2: Ну, вот то еще такий момент, что они все-таки хотели пропонувать собрать гроши для Александра Григоровича, то есть я про это имею в виду.
3: Я думаю, тура отправить, бо он формально подписант этой...
2: Турчин, так?
3: Турчин. Их можно обоих отправить.
2: Так. Ну, я думаю, что все разумеют, кто принимает решение в этой крыне на самом деле. Ну и, в принципе, были сотни комментариев обуранных. Так, я вот не поспевал гортать в трессе, давно такого обуджения не было. То есть, чему эта тема болит людям все ж таки?
3: Ну, по-перше, когда вы говорите про региональность этого флешмоба, то я разумею, это Гомель, это населенный пункт, в котором проживает. Ну, в свой час мы чекали, что он станет миллионником, и только Чернобыльская катастрофа не дала городу развиться на уровень, ну, фактично, города, где можно было будовать метро. Тому я думаю, что город, где столько людей, и який жив у неким сенсі у тені Чорнобиля, він відчув на собі, ось, ну, може бути, це не фізичне, так скажемо, бо ну, ні виплата особливих це законодавство не давало. Хоче це про те, для мене хоче про те, що люди, це як нагадка, що треба бути акуратними, жити у цьому осяроддзі, виконуючи певні обов'язки по ну, гігієні, по правилам радіаційної безпеки, щоб не потрапляла ні брудна їжа, ні сумнівних походження предмет у обіход і на стол, коли кажемо про фрукти, ці садовину, ці городніну. Ну, альбо молоко, до речі, живельного походження, наверное, одно із самих небезпечних, на жаль, це продукти молочного походження. Ось. І, ну, правильно, так скажемо, коли вони неправильно підрихтовані, ці, так скажемо, непроверенное походжение, да. Ось. Тому я думаю, що це ось викликано гэтым, ну, адчуваннем, што людзі адчуваюць, што імі ну, пагарджаюць.
2: Ну, от яшчэ адзін такі цікавы момант. Я заўважыў, што кінуліся адразу прапагандысты, так, ну і розныя боты абвяргаць эту тэму. І выглядала гэта досыць смешна, таму што адзін з рэальных нават людзей пачаў казаць, што гэта все фейк, адмініць нічого не маглі, это вкідваюць спецыяльныя телеграм-каналы, якія базуюцца ў Польшчы. Ну і тады народ ему накідал там по полной, значит, со спасылками на все эти ресурсы и державные официальные каналы. Ну, то есть, нават для пропагандистов это было не шикано некоторых, так, региональных.
3: Ну, с одного боку, может быть, для их это не шикано, але может быть и такий сценар, что яны спробуют, ну, то, что называется, замылить в окоть, ну, свои непопулярные решения, ну, своих уладов, яны хочут, ну, любым способом, не мытьем да катанием, просто нивелевать. То есть скрыть нават мінімальную, ну, то есть абвергнуць тое, што зроблена на па-сапраўднаму в эпоху, скажем так, калі няма праўды, вось як яны лічуць. Я думаю, што для іх нават такія метады дапустымы. Яны гатовы гаварыць пра аб'ектыўную рэальнасць, якую нават іхні ўлады прынялі, як пра вымышленую альбо фейкавую. Угу. Это такая, на жаль, абсалютна цынічная лінія паводзіна.
2: Ну, я слушаю, калі скажу, што адзінадушна реакция была белорусских людей, карыстальнікаў.
3: Хтось радаваўся, што...
2: Некаторыя злорадничали на самом деле.
3: А, злорадничали.
2: Да, на конт того, что, ага, я в Минску жил, у меня льгот не было, и так вам и треба. То есть, реально такое было, и это тригернуло, дарэчы, гамельчан.
3: Ну, можно было двушечку разменять на гомельскую трошечку и пожить в раю с усими выгодами.
2: Ну, приблизно так и отказали люди, которые живут в забруженных регионах.
0: Выконуючи обов'язки старшини партии БНФ Юрий Миляшкевич у размове с Миколом Бянько проаналізаваў, чому улады позбавляють городи чорнобыльського статусу, які наступства гэта будзе мець для жыхароў, і чому гэтае рашэнне выклікало такую рэзкую реакцію грамадства.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панеделка до недели.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: Утекаю поэзию. Ни скальпелем, ни образу, и там тебе не достануть. Ни словниковой цукровостью. Экзистенция верша твоего, экзекуция фразы. Ты не рука души, ни ровностью этой мясцовости. И тому мы не любим желейное шоколадное. Обыякву спрямаем верши минорные, все накручиваем сенс, небо брудно палочки ватные. И шукаем без конца выйти у слова просторные.